Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, слушая библейские рассказы, у вас возникают тоже вопросы. Поэтому в нашей передаче сегодня я отвечу на несколько таких вопросов.

что, если не чувствуешь себя виноватым, когда делаешь плохо? Знаете, в автомобиле есть система сигнализации. Она предназначена для того, чтобы машину не угнали и не повредили. Но сигнализацию можно отключить, и тогда она не будет работать. Так происходит и у вас, когда вы поступаете плохо и притворяетесь, будто не виноваты. Бог встроил в нас сигнализацию, и мы чувствуем вину за плохие поступки. Это наша совесть. Бог сделал это, чтобы уберечь нас от греха. Но иногда чувства подводят нас. Мы можем обидеть сестренку и посмеяться. Можем стащить у приятеля пирожное и хихикать, поскольку раздобыли сладкое за даром. И хотя чувства должны предупреждать нас о грехе, иногда они нас все же обманывают. Поэтому Бог и дал нам свои заповеди в Библии. И если знать, что написано в Библии, всегда можно отличить хорошее от плохого. Также и наша совесть. Если на нее не обращать внимания, то голос совести будет говорить к нам все тише и тише. Следующий вопрос. Почему грех не позволяет мне дружить с Богом? Бог хочет дружить с каждым из нас. Но Бог святой, и Он не может приближаться к чему-то нехорошему. Вот наши грехи и делают нас врагами Богу. Наши плохие поступки нарушают заповеди Божьи и приносят огорчение другим людям, о которых заботится Бог. А так как Бог святой и любящий, всегда поступает правильно, то Он не может быть другом для тех, кто не хочет быть похож на Него. И Бог, который не делает ничего плохого, не может разрешить грешным людям быть с Ним. Вот почему Он придумал способ решить нашу проблему наших грехов. Вот почему Он послал Иисуса на землю умереть за наши грехи. Предположим, вы играли на улице, и ваши кроссовки сильно испачкались в грязи. Как вы думаете, что я должна буду сказать вам, если вы захотите войти в дом?

Следующий вопрос. Почему Бог говорит, что наказание за грех – смерть? Дорогие, когда наше тело перестает работать, оно умирает. Это физическая смерть. Но есть и другая смерть, которая еще хуже. Духовная смерть. Это когда люди удалены от Бога на веки вечные. Это наказание, которое люди получают за свои грехи, если отказываются веровать в Иисуса Христа. Звучит ужасно, но так оно и есть. Когда Бог говорит, что грех ведет к смерти, мы понимаем, что это по-настоящему ужасно. А еще мы понимаем, как драгоценен Божий дар прощения. Иисус умер, чтобы взять на себя наказание за наши грехи. Нам нужно уверовать, что Иисус есть Сын Божий, умерший за наши грехи. И тогда вместо духовной смерти мы получим Божье прощение и вечную жизнь с Ним. Часто в жизни вы хотите приобрести что-то драгоценное, но у вас не хватает денег. А ведь Иисус заплатил еще большую цену, чтобы спасти нас от наказания за грехи. Он заплатил за наши грехи своей собственной жизнью. И за это спасение нам ничего не надо платить. Нам просто надо принять, поверить этому, принять, попросить у Бога прощения, и Бог наши грехи больше не вспомнит вовек. Следующий вопрос. Почему Бог не может просто простить наши грехи? Бог никогда не говорит неправду, и поэтому Он никогда не назовет наши плохие поступки хорошими и не станет поступать нечестно. Бог не будет вести себя так, как будто наши грехи – это не беда. Он никогда не скажет: «Ну и ладно, это ведь не так важно, просто забудем про них». А ведь когда Бог прощает грехи, это во много раз лучше, чем если бы Он забыл о них. И Он хочет простить нас, освободить от наказания, которое мы заслужили, и восстановить нарушенную дружбу с Ним. Плохо то, что плата за грехи чрезмерно велика – это смерть. Но есть и хорошая новость. Бог послал Сына Своего Иисуса заплатить за наши грехи. Иисус умер за нас и вернулся к жизни, чтобы Бог мог простить нас. Как бы вы себя чувствовали, если бы один из одноклассников всегда дергал вас за волосы и толкал бы вас, но его никогда бы не наказывали? Вам же ведь было бы это неприятно. А за ваши плохие поступки вас наказывали? И, наконец, позвольте вас спросить, что вы чувствуете, зная, что Иисус взял на себя наказание за ваши грехи, и вы можете быть прощены? Вы знаете, что прощенного греха нету, а забытый грех, он остается. Теперь решите для вас, что же лучше: иметь прощенные грехи или просто на время забытые?

0: настоящая дружба. После завтрака Боря наложил кроликам в кормушке свежей травы и собрался идти в соседнюю деревню к своему другу Толику Голикову, звать его в лес. Как вдруг сам Толик явился к нему с тем же предложением. «Вот это да!» Мальчишки не раз хвастались, что им, как настоящим друзьям, даже мысли приходят одни и те же. Мама полола на огороде грядки. Борис крикнул ей: «Мам, мы с Толиком за грибами!» «Ты сначала освободи сараюшку от железок, а потом иди куда хочешь», – последовал ответ. «От каких железок, мам?» «От тех, что ты вчера приволок». «Мам, это не железки, это половина велосипеда». «Хоть половина, хоть четвертина, а все одно – хлам». От хорошего настроения Бори ничего не осталось. «Ну чего стоишь? Делай, как мама велела. Что у тебя там?» – заторопил Толя. «Пошли, покажу». «Я за магазином нашел». И они направились к сараю. Боря вытащил железки, как называла это его мама. «Смотри! При виде такого богатства глаза Толи загорелись. Слушай, да тут намечается целый велосипед, а у нас за баней как раз валяется задняя часть, которой здесь не хватает. Есть седло и колесо. Пошли скорее ко мне». «Ура!» – закричал Боря. Они взяли переднюю часть велосипеда и потащили через всю деревню. Вот и горка, а за горкой рукой подать до Толиного двора. У Голиковых выгребли из-за баньки недостающие части, приладили и чуть не разом воскликнули: «Самое то, что надо! Даже есть педали, передача и цепь! Вот эту часть рамы нужно отпилить, а вот эту приварить!» – деловито рассуждал Толик. 3 дня друзья, не разгибая, пилили, приваривали, искали нужные детали, даже привлекли к этому делу папу и старшего брата Толика. И к вечеру 3-го дня был готов почти что целёхенький велосипед. Приступили к испытаниям. Велосипед объезжали как мустанга и в конце концов остались им очень довольны. Боря сказал другу: «Толян, а давай я поеду на нем домой, а то мама еще утром ругалась, не хотела меня отпускать. Пусть увидит и оценит. Ну давай, только завтра с утра будь здесь как штык. Договорились?» – строго предупредил Толик. «Железно!» – обрадовался Борис. И через минуту он уже с упоением крутил педали. За какие-то 15 минут он был уже дома. Когда мама увидела, как гордо ее сын въезжает во двор, у нее пропала всякая охота ругать его за долгие отлучки. «Неужели это те самые железяки? Мам, ты видала, а ты хотела выбросить. Да кто ж знал, что вы такие ловкие?» Но когда на следующее утро Боря выводил из сарая велосипед, мама сказала: «Ты вот что, сынок, бери мешок и сгоняй на выгон за клевером, а то кролики 3 дня кое-как перебивались, пока вы там мастерили». «Мам, я обещал Толику с утра быть у него», – возмутился Боря. «Ничего, подождет. От лоботрясничанья немного проку, а хозяйство кормить надо». У Бори упало сердце. Выгон был далеко. Вернется он не скоро. Что подумает Толик? Боря вздохнул. Перечить маме было бесполезно. Толик ждал Борю к 9 часам. Но вот уже 11-й, 12-й час. Боря добрался до техники. Вот теперь будет разъезжать. А еще слово давал железное. Нечего было обещать, ворчал Толик. Боря, как не торопился, привез траву только к обеду. Бросил мешок и сразу за велосипед. «Ты куда?» – осведомилась мама. «Да я тебе еще с утра говорил, к Толику! Возьми сумку, пакеты, деньги, поезжай скорее в Акуловку. У нас в магазине нет сахарного песку, а если нет и в Акуловке, поезжай в Жихарево, не то останемся зимой без варенья». «Ну, мама, меня же Толик ждет! Между прочим, тут половина его велосипеда!» «У тебя тоже будь здоров, какая была железяка, больше, чем у него! А ягоды собраны, не сварить, так сразу сгниют! Ты лучше не трать время на разговоры, шевелись!» «Нужно было время сахаром запастись!» «Ах ты какой умный! А ты дал мне денег вовремя? Ты только вовремя ботинки рвешь, советчик. Сахару возьмешь 7 килограммов, повесишь на раму». Боря покатил за сахарным песком. Ему стало так стыдно за свой упрек маме. И правда, не успеешь глазом моргнуть, как кеды, одежда становятся маленькими или изнашиваются. Мальчику пришлось объехать несколько магазинов, и только в 4-м или 5-м он нашел сахар. Вернулся он к самому вечеру. Хотел поехать к Толику, но мама пустилась его отговаривать. «Пока туда доедешь, а потом по темноте пешком будешь возвращаться?» Ничего не оставалось, как дожидаться утра. В награду за сахар мама выдала ему банку сгущенки. В другое бы время Боря страшно обрадовался, но теперь ел свой любимый продукт без всякого энтузиазма. Намотавшись за день по дорогам, он спал эту ночь, как убитый. А Толик, наоборот, ворочался сбоку на бок и злился. «Вот тебе и Борька!» Показал таки свое лицо. Какой он мне друг? Одно название. Делали вместе, а все себе присвоил. На утро Боря открыл глаза, взглянул на часы и понял, что безнадежно проспал. Он выскочил из постели, как метеор, натянул брюки, побежал в сарайчик. Велосипеда не было. «Мама, что ли, переставила?» «Все осмотрел, заглянул во все углы. Нет как нет». Но тут его внимание привлек большой лист белой бумаги. «Записка!» «Мама писала: Боря, мне до начала смены нужно заплатить налоги в управлении. Если успею, заеду в поликлинику, а то спина 3-й день покоя не дает. Ты извини, сынок». Я взяла твой велосипед, без него не управлюсь, а с ним, глядишь, к обеду поспею. «Мама, мама, а мне-то что делать?» – встревожился Боря. «Толя подумает, что я нахальный и бессовестный человек». «Нет, иметь половину велосипеда совсем невыгодно. Вот бы поднапрячься, подзаработать на капусте и к осени купить себе новый, себе и маме». Мама опоздала к обеду и, увидев сына, тут же начала оправдываться. «Сыночек, ты же знаешь, очереди везде!» Боря насупился, но ничего не ответил. «Возьми хлеб, по дороге я купила. Ну все, я побежала, а то на работу опоздаю». Боря отнес хлеб в дом и в окошко увидел Толика. Его приятель смело вошел в калитку, схватил велосипед, который мама прислонила к веранде, и быстро потащил на дорогу. Боря выскочил во двор. «Стой!» – закричал Борис. Толя продолжал делать свое дело и не оглядывался. «Я только что хотел вести его к тебе, а ты так по-воровски, ну хоть бы сказал!» Толя обернулся и от Бориных слов стал какой-то бешеный. «Хотел, хотел, уже 2 дня хотел, а теперь все, не получишь велосипед!» «Ах так!» – закричал Борис. «Тогда мотай отсюда!» «И умотаю! Умотаю с моим великом! Мой брат с папой его делали!» Боря догнал его и вцепился в раму. «Врёшь! Тут и моя половина! На, бери!» Боря схватился за руль. Толик схватился за колесо. Каждый тащил велосипед на себя. «Прекрати! Что ты делаешь?» – опомнился Боря. «Отстань! Накатался!» – не унимался Толик. Они смотрели друг на друга с ненавистью, как заклятые враги. Ни один не желал уступать другому. Они раздавали друг другу тычки, падали, катались по траве, не выпуская из рук велосипеда. «Всё, тогда давай разбирать», – предложил совсем выдохшийся Борис. «Давай, давай!» – завопил Толик. Боря принес инструменты. И мальчики принялись откручивать, вывинчивать, пилить, сосредоточенно сопя. Эта работа заняла гораздо меньше времени, чем сборка. Дело было сделано. Прошло меньше часа. «На!» – с размаху отбросил Боря заднюю часть бывшего велика. «Сам забирай свое, волоки свою дрянь, и ты оставайся со своей дрянью». Толик взвалил свою половину на плечи и пошел. Боря, у которого разом пропал интерес ко всему, не прикоснулся к своим деталькам, оставил их валяться у крыльца и ушел в дом. Мама Бори пришла утром со смены и увидела у порога прежний хлам. Она ахнула от удивления. Войдя в дом, она сразу же бросилась в комнату сына. Боря, одетый, лежал на постели, отвернувшись к стене. Мама осторожно дотронулась до его плеча. «Сынок, не тужи! Ну и номер отчебучил твой Толька. Я думала, что он тебе друг, а он абы что? Подумаешь, велик! Не велик, а драндулет!» «Мам, а разве тебе самой не пригодился этот драндулет?» «Прости, сынок!» Боря помолчал, а потом сказал: «Ладно, сынок, прости ради Христа!» Мама ушла, а Боря подумал: «Вот и мама вспомнила Иисуса! Ну, поздно! Ну как же я? Ну почему же я раньше об этом не подумал? Ну какие же мы верующие? В церковь ходим, просим Бога о прощении, а друг друга простить не можем». Целый день он тихонечко молился за себя и за Толика. А Толик опять не спал всю ночь от горьких дум. Нужно было толком узнать, спросить, почему Боря не ехал ко мне, а я просто псих ненормальный. Раскричался. Борис прав. Разве можно по-воровски и наутёк? Всё, нету теперь нашей дружбы. Господи, верни мне Бориса. Я не хочу терять друга из-за такой ерунды. Боже мой, помоги нам помириться. Этой же ночью Борис шептал, ворочаясь в постели: «Господи Иисусе, прости меня, прости! Помоги мне победить ярость, которая кипит во мне! Помоги мне избавиться от ненависти, раздражения, от всего злого и плохого!» Едва занялся рассвет, Боря взвалил на себя пол велосипеда и пошел к дому Толи Голикова. Он думал: Только бы меня пустили во двор, а будут выгонять, придется все стерпеть. Просто я оставлю эти железки Толику без всяких слов и уйду. А если захочет, сделает себе велик, а не захочет, тогда точно обиделся на всю жизнь. Вот и гора. Боря начал подъем. И вдруг он замер. В нескольких шагах от него стоял Толик с железками на спине. Минуту мальчики были в нерешительности, потом бросили свои ноши, побежали друг к другу навстречу и крепко обнялись, и замерли. И оба подумали: «У нас снова одинаковые мысли, как и раньше, а раз так, значит, мы настоящие друзья».
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, это наша последняя лекция, посвященная второму посланию апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает Тимофею свои последние наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, здесь мы находим предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последний из записанных слов апостола. Это поистине замечательный отрывок Священного Писания, где Павел приводит свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел говорит здесь, что он становится жертвою, то есть жертвоприношением. Если бы вы попали в Рим первого столетия и оказались в том месте, где приводились в исполнение смертные приговоры, вы стали бы свидетелем кровавого зрелища. Нет сомнений, что это была бы ужасная картина увидеть, как Павел кладет свою голову на плаху, как здоровенный римский солдат заносит свой громадный меч над его головой, а затем одним ударом отделяет голову от туловища, и голова апостола падает в корзину с одной стороны, а конвульсирующее обезглавленное тело с другой. Однако Павел говорит, что если это все, что мы увидели, мы ничего не увидели, потому что эта плаха стала настоящим жертвенником, где жизнь апостола была принесена как жертвенное возлияние Богу. Павел использовал этот образ и раньше, в своем послании к филиппийцам. Послание к филиппийцам апостол написал, когда его схватили в первый раз, и он был убежден, что его ожидает неминуемая смерть. В этом произведении апостол пишет в 17 стихе 2 главы. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву, то есть жертвенным возлиянием, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Апостол хотел, чтобы его жизнь была излита, подобно жертвенному возлиянию. И сейчас, в конце своей жизни, он мог сказать, что эта жизнь была до последней капли отдана Богу. Так что же такое жертвенное возлияние? Относительно этого приношения Богу в Ветхом Завете израильтянам не давалось никаких конкретных заповедей. Тем не менее, в книгах «Исход» и «Левит» это приношение упоминается снова и снова. Вино выливалось на жертву, лежащую на раскаленном жертвеннике. И мы прекрасно можем представить себе, что именно происходило далее. Вылитая жидкость мгновенно превращалась в пар, поднимаясь вверх и исчезая. Именно это говорит здесь Павел. «Я излил свою жизнь, подобно этому возлиянию, на жертву, принесенную Христом. Моя жизнь — ничто, тогда как Христос — это все». Жизнь Павла должна была оборваться в самом скором времени, и все, что люди могли и должны были увидеть после его ухода, — это был Христос. Здесь мы находим один из наиболее ярких образов, которые апостол использует в своих посланиях. Так много христиан пытаются оставить о себе какую-то память. Кто-то ограничивается лишь высеченной на камне надписью, а других память увековечена в названиях различных зданий. Но Павла не очень интересовало все это. Он говорил: «Моя жизнь как жертвенное возлияние, изливаемое до капли. Христос, а вовсе не Павел, должен быть превознесен над всем». Итак, это очень эмоциональный отрывок Писания. Эпитафия Павла делится на две части. Первая часть является ретроспективной. В ней незадолго перед своей кончиной Павел оглядывается на всю свою земную жизнь.
Что же касается второй части этой эпитафии, она представляет собой взгляд в будущее. Апостол взирает вперед, в вечную жизнь, и эта земная жизнь, и вечная жизнь отделены друг от друга тем, что мы называем словом «смерть». Итак, давайте поговорим о первой части этой эпитафии, которая как бы обращает наш взор на прошлое. Павел подводит итог всей своей жизни в трех важных фразах седьмого стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Говоря о добром подвиге, апостол сравнивает себя с настоящим воином, хорошим воином. В его жизни ему предстояли сражения и победы. И здесь, в конце своей жизни, он говорит: «Я верно участвовал в битве моего Спасителя». Друзья мои, все верующие должны воспринимать свою жизнь точно так же. Нам всем предстоят битвы, и каждый христианин должен быть защитником Слова Бога и стоять за великие истины Библии. Однако жизнь апостола была не только подобна битве, но также походила на спортивное состязание, спортивный забег, который Павел прошел до конца, или, как он сам говорит, течение совершил. Павел прожил всю свою жизнь как прилежный спортсмен, который прикладывает все силы, чтобы получить высшую награду. И в ходе этого состязания ему приходилось держать свое тело в подчинении. Он старался жить христианской жизнью таким образом, чтобы не быть посрамленным в конце. Он написал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 27 стихе: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Также в начале 12 главы послания к евреям, автором которого я считаю именно его, написано: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И сейчас, в конце своей жизни, апостол мог сказать, что он достойно прошел это поприще. Течение совершил. Он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова, и об этом он сообщает нам здесь. Теперь давайте возвратимся к словам из шестого стиха о том, что время отшествия апостола настало. Используемое здесь греческое слово «отшествие» происходит от другого греческого корня, нежели то слово, что используется в посланиях к фессалоникийцам в отношении восхищения Божьей Церкви с этой земли. То есть Павлу было суждено пройти через другую дверь. Верующим, которые будут еще живы в момент восхищения, не суждено будет пройти через врата смерти. «Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся», — пишет Павел в 51 и 52 стихах 15 главы 1 послания к Коринфянам. Что же касается греческого слова, которое Павел использует здесь, говоря о своем собственном уходе, это слово «аналюсис». Оно состоит из двух слов, одно из которых «люо», что означает «развязывать» или «освобождать». Вообще слово «аналюсис» могло использоваться в отношении освобождения любого объекта. Однако в основном это был морской термин, который употреблялся по отношению к кораблям, которые находятся на привязи в гавани, готовые отправиться в море. Представления Павла в корне отличались от тех, что весьма популярны сегодня. Очень часто во время похорон верующих мне доводилось слышать такие слова:
После долгого жизненного путешествия наш усопший брат нашел, наконец, свою тихую гавань. Всю жизнь его носили бурные волны, но теперь странствие окончено, и сейчас он, наконец, добрался до конца пути. Однако Павел говорит здесь нечто совершенно противоположное. Он говорит: «Всю свою жизнь я был прикован к месту стоянки, и только теперь мне предстоит отправиться в путь». Именно это представляет собой земная жизнь человека. Всю жизнь мы были не в силах двинуться в путь. Мы фактически привязаны к якорю этого мира, который прочно держит нас здесь. Именно так должен восприниматься акт смерти теми, кто является Божьим чадом. Для такого человека смерть является освобождением. Павел говорит: «Если вы увидите мою казнь, пусть вид моей крови не навевает на вас грустных мыслей. Я был как корабль, который был прочно прикован к своему якорю. Но когда пришла моя смерть, я, наконец, получил возможность сняться с места и отправиться ко Христу, что во много крат лучше всего в этой жизни». И он продолжает: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Этот стих вселяет в нас оптимизм и радость. Павел смотрит вперед, в будущее, ожидая положенного ему венца правды. Венец — это награда, и однажды апостолу предстоит получить свою награду. Я специально говорю «предстоит», поскольку думаю, что эта награда еще не была вручена ему. Однако Господь уже приготовил ее для Павла, и она ожидает того дня, когда Спаситель будет раздавать эти награды всем тем, кто заслужил их в своей земной жизни. В Новом Завете мы читаем упоминание еще нескольких венцов. Например, в первом послании к Коринфянам, в 24 и 25 стихах 9 главы мы читаем: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Здесь идет речь о лавровом венке, который вручался спортсмену, побеждавшему в спортивном состязании. Точно так же и верующему, успешно прошедшему это жизненное поприще, положен подобный венец. Также есть еще венец, который полагается благовестнику за спасенные благодаря его усилиям людские души. Этот венец упоминается в первом стихе 4 главы послания к Филиппийцам. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, — говорит Павел, — радость и венец мой». Такой венец дается христианам за их участие в приведении людей к Господу. И у Павла будет множество таких венцов, в этом нет никаких сомнений. Что же касается упоминаемого в 8 стихе венца правды, я считаю, что он является наградой за праведную жизнь. И Павел, несомненно, получит такую награду. Причем точно такую же награду получат все возлюбившие явление его. Эта фраза относится вовсе не к доктрине, которой вы придерживаетесь относительно времени появления Спасителя. Вы можете быть сторонником любой из богословских точек зрения на то, когда именно произойдет приход Христа. Но у меня есть для вас новость. За приверженность какой-то из этих точек зрения вы не получите никаких наград. Вопрос состоит в другом. Возлюбили ли вы его явление? А возлюбить его явление означает, что мы должны любить его самого. Да, друзья мои, скажите, имеете ли вы тесные взаимоотношения с Ним? Доводилось ли вам говорить Ему, что вы любите Его? Надо сказать, что у меня есть уверенность, что сам Павел каждый день говорил Господу, что он любит Его.
ибо апостол помнил, что в прошлом он так ненавидел и гнал Христа. Так вот, для всех тех, кто возлюбил его явление, у Господа приготовлен венец. И я скажу, что мне очень хотелось бы получить подобный венец, ибо я уверен, что этот венец будет сиять ярче всех остальных. Далее мы переходим к заключительному отрывку данного послания, где Павел произносит свои последние прощальные слова. В предшествующих стихах мы могли почувствовать в словах Павла триумфальные интонации, но теперь слова апостола далеки от радости и триумфа. Павел смотрит на реальность своей ситуации. Прочтем 9 и 10 стихи. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент и Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Почему апостол просит Тимофея прийти? Да потому что он одинок, он чувствует одиночество. Когда я был в Риме, я посещал те самые подземелья, где апостол Павел провел свои последние дни. Мне там в голову пришли именно эти строки. Павел пишет, что Димас решил уйти от него. По всей видимости, Димас не сумел выдержать трудности и опасности и оставил Павла, отправившись в далекие Фессалоники. Я не знаю, имели ли Димас и Крескент веские причины оставить апостола, но я уверен, что у Тита были такие причины. Вполне вероятно, что Павел сам послал его в Далматию для совершения какого-то служения вместо себя. Что касается Крескента, то я ничего не знаю о нем, чтобы говорить что-то в его оправдание. Однако, как бы там ни было, Павел с горечью констатирует, что рядом с ним остался один Лука. Только старый верный друг Лука верно стоял вместе с Павлом до самого конца. Далее, 11 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Помните, как в свое время Павел не пожелал взять Иоанна Марка вместе с собой в свое второе миссионерское путешествие? Однако Павел был несправедлив к Марку в то время, и сейчас у него появилась возможность, чтобы признать, что Иоанн Марк все-таки оказался весьма полезен ему в его служении. И я рад, что апостол сказал это среди своих последних слов. Прочтем 12 стих. «Тихика я послал в Эфес». Павел послал его обратно в Эфес, потому что Тихик являлся пастором Эфесской церкви и не мог быть вечно прикован к Риму, поскольку на нем лежал груз пасторской ответственности за свою церковь. Давайте обратим внимание на одну важную подробность, которую мы находим в 13 стихе. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Павел просит Тимофея принести его Филонь, или, иначе говоря, его плащ, который он оставил в Троаде. Это позволяет нам составить некоторое представление о физических невзгодах Павла. Я был в этой римской темнице в мае или июне, но даже в то время в подземелье было чрезвычайно холодно. Так что просьба Павла была просьбой о настоящей физической нужде. Также апостол просит принести ему его книги. Он нуждался в какой-то пище для своего ума, и в этом ему могли помочь его книги. Далее 14 и 15 стихи. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Павел предостерегает Тимофея беречься человека по имени Александр. Это был один из тех людей, которые будут льстиво заискивать перед вами, а затем воткнут вам нож в спину, когда вы повернетесь к ним спиной. Берегитесь таких людей. А воздаяние Александра
будет вовсе не таким воздаянием, какое ему хотелось бы получить самому. Я уверен, что Бог будет судить его за то, что он сделал Павлу. Далее 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Под первым ответом Павел мог иметь в виду предварительное слушание своего дела, с которого начался суд над ним. Или же Павел имел в виду первый суд, который произошел над ним в Риме 3 годами ранее. В то время апостол действительно был один. И, наконец, прочтем 17 и 18 стихи. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Павел просил Тимофея принести его одежду, необходимую его телу, а также принести книги, необходимые его разуму. Однако здесь упоминается кое-что еще, предназначавшееся для его слуха. «Господь же предстал мне», — говорит Павел. «И все мы, пребываем мы в темнице или же находимся на свободе, испытываем нужду в этих трех сферах. Поэтому поистине чудесно, когда мы можем сказать: «Господь предстал мне». Для Павла приход Господа помог ему избавиться из львиных челюстей, то есть в тот момент апостол сумел избежать смерти. Но при любом исходе своего дела Павел знал, что рано или поздно он окажется на небесах. Павел заканчивает это послание к Тимофею упоминанием своих друзей. Прочтем стихи с 19 по 22. «Приветствую Прискиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Эвул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь». Обратите внимание, что апостол вновь призывает Тимофея прийти к нему как можно скорее, хотя бы до наступления зимы. И этой просьбой заканчивается чудесное послание, которое мы с вами можем по праву называть «лебединой песней апостола Павла». И я хочу закончить изучение этого произведения словами самого апостола о том, чтобы Господь Иисус Христос и Его благодать пребывали со всеми нами. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.